0: De vuelta al cassette, la década del 90, UCB Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».